0: Су.
1: Лечо. Что со вам на ним люби?
2: Сычо моча весея, чала, когда мы пылку сычо верчи.
3: На солнце со надьем, купач, со солнчич, бунич.
4: На чупо ведро, купано.
5: Я на купано.
1: Веле весела в лечу, пшея вам сербский розвоз.